Делам стойки. Делам стойки. Нехте чару. Делам стойки. Делам стойки. Нечем на мне. Хить мне ноги. Делам стойки.